ярка цугат. Тани, жани сэдзе чыва чэшу ки тюцюти сэмши. Джеги дава каше нанна, сэдзе кёшу небю сэмню югу кебеги лэдюн то чоку.